0: Радио Рокс. 88,6 FM.
1: Корабли постоят,

чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все.

0: здесь, в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от плюс 22, плюс 24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным во второй половине дня. Дня столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Женщина плачет, ребенок не спит. О чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты мне снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай. А мы живем в поездах, то туда, то сюда. Завтра новый маршрут, новые города.

0: на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от плюс 22, плюс 24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным во второй половине дня. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Радио Рокс.

0: другой говорил
1: перрон.
0: Один утверждал, на пути нашем чисто, другой возражал, не до жиру. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем.

замечал, не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал, куда хотим, туда едем и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от плюс 22, плюс 24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным во второй половине дня. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от плюс 22, плюс 24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным во второй половине дня. Дня столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Рижским заливом 7 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Пограничный пункт в Патернееке не будет закрыт. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Правительство не будет принимать решение по предложению Министерства внутренних дел о приостановке работы пограничного пункта Патернееки на латвийско-белорусской границе. А для борьбы с нелегальной миграцией на время учений вблизи восточной границы будут размещены союзные вооруженные силы, следует из заявлений премьер-министра Андреса Кулбергса и министра внутренних дел Яниса Домбравы. Кулбергс во вторник в перерыве заседания правительства сообщил, что в августе будут предприняты важные превентивные меры со стороны Министерства внутренних дел и обороны, чтобы максимально ограничить поток нелегальных мигрантов на границе, которые одновременно являются и внешней границей Европейского Союза. Премьер также подчеркнул, что для поддержания госбезопасности правительство рассматривает все возможные варианты решения проблемы нелегальной миграции. Это означает, что закрытие пограничного пункта Патернееки является одним из вариантов. Хотя на данный момент мы его не утверждаем, поскольку поток нелегальной миграции идет не через конкретный пограничный пункт, а мимо него. На вопрос, в какой степени экономические соображения влияют на решение пока не закрывать пункт, премьер ответил, что главным является вопрос безопасности. Домбрава также подтвердил, что достигнута договоренность о еще более тесных форматах сотрудничества с Министерством обороны и национальными вооруженными силами для предотвращения попыток ввоза нарушителей границы в Латвию. Также оцениваются различные другие варианты, как мы можем действовать, чтобы сбить это число нелегальных мигрантов до нуля, высказался министр. На просьбу прокомментировать то, что правительство все же не приняло решение по его предложению закрыть пограничный пункт Патернееки, министр ответил, что приостановка работы конкретного пограничного пункта является одним из вариантов действий. Но в то же время очень хорошо, что были выяснены мнения различных учреждений по этому вопросу. Сейчас это не вынесено на обсуждение, но это один из нескольких вариантов, с которыми мы можем двигаться вперед, добавил Домбрава. Говоря об обстоятельствах, при которых правительство могло бы вернуться к этому вопросу, министр указал, что в других странах подобные решения принимались при обострении проблем на пунктах пограничного контроля. Соответственно, в таких условиях решение о закрытии пограничного пункта может быть принято быстро. Премьер-министр, в свою очередь, указал, что необходимо оценить, какой из методов в наибольшей степени достигнет цели. Хотя до упомянутого министром нуля мы никогда не дойдем, отметил премьер. В то же время необходимо приложить максимум усилий в применении технических средств, поэтому в августе будет предоставлена информация о запланированных действиях, в которых также задействованы национальные вооруженные силы. В том числе министр обороны сообщил, что будут проводиться и учения, а также наши союзные силы будут в гораздо большем количестве размещены ближе к границе, и эти учения будут использованы для укрепления границы, подчеркнул премьер-министр. В Министерстве обороны сообщили, что в августе и сентябре в Селии и Латгале запланирован ряд военных учений. В этих учениях примут участие союзники по НАТО, но при этом организация учений не будет напрямую связана с борьбой с нелегальной миграцией. Министерство также уточнило, что в ходе учений военнослужащие НАТО не будут дислоцированы, а будут переброшены на определенные территории. Министр внутренних дел указал, что технические проблемы, выявленные в Патернееке с прошлой пятницы, связаны с покрытием мобильной сети.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от +22 к +24.

0: градусов местами на побережье, до 30 градусов тепла на юге Латвии. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Пока солнце не встало над горизонтом, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
2: Ну, нужны попутчики, вот они и мы.
3: Наступил новый день и хорошо. Доброе утро.
2: 7 часов и 4 минуты.

0: Привет, я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. А что касается дня, то это 5 августа.
0: И это среда, это 217 день с начала года. Давайте какие-то важные вехи отметим себе. У нас через 27 дней придет осень или новый учебный год. Потом каникулы через 73 дня. Перейдем на зимнее время все вместе через 81 день. Это произойдет в ночь с 24 на 25 октября. Ну и если интересно, новый год со всеми составляющими придет к нам через 148 дней.
1: Я тут, глядя на цифры, должен отметить, что сегодня хорошо у нас солнце встало. Потому что восход сегодня в 5 часов 30 минут.
0: А я услышал эту информацию и подумал, хорошо, что ты встал, а то бы я сидел бы здесь один бы утром. Итак, смотрите, что у нас сегодня с точки зрения народного календаря. Если обильное цветение липы, то нам впереди придет мягкая и теплая осень. Тут, во-первых, нужно найти липу и не обознаться. Во-вторых, нужно, чтобы липу никто не ободрал до всего этого дела. Мало ли, она цвела обильно, а как к тому моменту, когда ты пожаловал, ее уже кто-то по ней прошелся.
1: Ну и самое главное, парковаться под липами не надо, даже если вам покажется, что нужно какое-то время, чтобы уточнить, это обильный или не обильный цвет, потому что потом машину не отмыть. Значит, что касается астрологии. 22-й лунный день, он несчастливый, по мнению Альберта Великого. Он говорит, что лучше ничего не начинать, болезни опасные, а вот сны сбываются. Но в 22-й лунный день рекомендуется узнавать будущее, если, кстати, путем гадания, то не на картах, а на чем-нибудь другом, там, на кофейной гуще, на всевозможных там бумажках, на чем еще гадают?
0: Не знаю, там щепки где-то плывут, там деревья куда-то не туда наклоняются, пчелка, да мало ли почем, обильное цветение липы это полбеды, журавли возвращаются куда-то, тоже непонятно, грибной запах не во рту, а в лесу тоже какие-то приметы есть. Давай все-таки вернемся к Луне.
1: Значит, в этот день следует быть альтруистом в 22-й лунный день. Учить других, передавать опыт, готовить учеников. Ну, а в принципе, как каждый нормальный человек, надо проявлять щедрость. А сегодня, в особенно в медицинском отношении, внимание к нижней части позвоночника и тазовому поясу.
0: Может быть, взять прямо сейчас в 7-10 и раз и размять и то, и другое.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: бодренько у нас здесь на 88.6 FM. Хочется сказать, что если на какое-то время вы покидаете Ригу и будете где-то в пространстве, где на 88.6 FM будет совершенно другое что-то звучать, может быть даже хорошее, а вы хотите Шизгару, просто в любом гаджете radiorocks.lv, и вот мы звучим. Даже если вы, допустим, улетели, даже если вы уплыли на корабле или уехали железнодорожным транспортом.
1: Если вы уезжаете железнодорожным транспортом, причем, может быть, даже на пригородных каких-то электричках, помашите машинисту, потому что сегодня день железнодорожника, который отмечается ежегодно 5 августа для увековечения даты основания латвийской железной дороги. Она появилась 5 августа 1919 года. В этот день, после провозглашения Латвийской Республики, начало работу Главное управление железных дорог.
0: И работает. Иногда приходит такой железнодорожник и говорит: я устал, как собака. Бывает. А сегодня день как раз называется «Работай, как собака». Одни люди считают, что этот тезис посвящен настоящим друзьям человека, то есть самим собакам. Ну, а другие уверены, что праздник учредили в честь настоящих нас, трудоголиков, которые работают как пчелки, без отпуска, без выходных.
1: Как собаки.
0: Как лошади, в конце концов.
1: Нет, а если сегодня день работы как собака, то тогда сегодня мы, значит, работаем как собака. Как лошади будем работать в день, когда называется день работы как лошадь. Крутись, как белка в колесе, это вообще когда-нибудь по весне. Что еще там есть?
0: Ну нет, вот главные тезисы, кроме «работает как собака», действительно, ты прав относительно «крутись, как белка в колесе», забыл, ну или «пашет, как лошадь», в конце концов. Чаще всего у трудоголиков сравнивают все-таки с ними, с собаками, которые охраняют, которые разведывают, которые стерегут, тащат, по сути
1: тапочки
0: дела.
1: Тапочки приносят.
0: Вот, да, ищут людей, ищут запрещенку всякую в аэропорту и не только.
1: В общем, делают огромное количество серьезных дел, но радует нас прежде всего, когда делают дела несерьезные или как-то эмоционально реагируют на то, что мы им говорим, предлагаем сделать и, ну, и так далее.
0: В общем, трудоголики, сегодня ваш повод, с одной стороны. Люди, которые сегодня будут на железнодорожном переезде присутствовать, увидят этого самого машиниста. А ведь есть такая, ну, как бы, не то, не примета, привычка у многих, когда вот едет поезд, особенно кто-то с маленьким ребенком гуляет, вот показать вот такой кулак вниз.
1: Или просто помахать можно.
0: Помахать могут просто помахать. А вот когда ты показываешь по дуде, они откликаются.
1: Да ты что?
0: Попробуйте, люди, и им по кайфу, вот этим парням, которые работают на этих желтых электричках. Ты вроде
1: да
0: ему
1: ты
0: показал.
1: Что? Я пойду себе. Так, только соблюдаем осторожность на путях, не переходим в неположенных местах и не лезем, если шлагбаум уже опустился.
0: Да зачем нам опущенный шлагбаум? Нам нужно, чтобы все было приподнято, включая настроение.
2: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: Радио Рокс. Реклама. 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка. Мощный звук. Визуал и энергия. На всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на билишосервис.лв. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара».
1: Сейчас все будет по-настоящему.
2: В это время мы обычно говорим о главных событиях, которые имеют отношение к той или иной дате. Ну а так как сегодня в поводах или праздниках сегодняшнего дня мы несколько раз упирались в собак. Помните, говорит, день называется «Работай как собака». И ты начинаешь думать, а какие породы собак устают больше? Маленькие или большие?
3: Ну, конечно же, большие.
2: Вот, и сегодня мы будем произносить Ньюфаундленд. Знаете, в какой ипостаси? Дело в том, что в событиях сегодняшнего дня в 1583 году английский мореплаватель Хэмфри Гилберт объявил остров Ньюфаундленд. Еще раз, Ньюфаундленд, большая такая черная собака, собственностью Британии. Основал там первое поселение. Если кому это очень важно, это была первая английская колония в Северной Америке. Первые это пионеры, пионеры это Ньюфаундленды.
3: Ньюфаундленд — это черные большие собаки. Вот. Да? Ну, а здесь вообще креатив, конечно, зашкаливает, потому что увидели землю, которая свеженайденная, и назвали ее «Свеженайденная земля», «Вновь открытые берега». А потом и собаку также стали называть. Да, как бы свежеобнаруженная порода. Мне кажется, что здесь надо быть олдскульным и требовать, чтобы собаку все чаще называли водолазом, как это было принято в середине прошлого века. Большая черная собака-водолаз.
2: И казалось бы, ты же мореплаватель, у тебя как раз море вокруг, вода. Так а зачем тебе это? Назови просто. Ладно, помимо англичан в море ходили кто? Голландцы и, конечно, еще и испанцы.
3: 1775 год, 5 августа, испанское судно «Сан-Карлос» вошло в бухту Сан-Франциско. Капитан «Сан-Карлоса» Хуан де Айяло считается первым европейцем, который посетил эту бухту, пройдя золотые ворота.
2: Ну, а что касательно прорыва человеческого, французы отменили крепостное право в этот день в 1789 году. По дну Атлантики в году 1858 проложили телефонный кабель, который связал Великобританию и США. Ой, королева Виктория тогда обменялась приветствиями с президентом США, тогдашним Бьюкененом. Ну и что еще важное, то, что в армии Соединенных Штатов в 1861 году, это я из прорыва человеческого, отменили телесные наказания. То есть крепостное нафиг, телефонный кабель это хорошо, ну и по попе больше шампалами не бьем.
3: А 5 августа 1926 года, вот в день такой же, как буквально сегодня, в своем публичном трюке, американский фокусник Гарри Гудини провел в подводном герметичном гробу около 90 минут. Превзошел время своего соперника, фокусника Рахмана Бея, которое составило 1 час. Ну, а с завещанием он всех надул. Но на самом деле написал завещание, надул почему? Потому что вылез живым из этого подводного гроба. Хотя, на самом деле, я вот сейчас рассказываю это все, и мне кажется, что я бы себе самому не поверил, если бы мне кто-то рассказал, если бы я кому-то рассказал про то, что Гарри Гудини, как где, в подводе. Я понимаю, что он эскипист, конечно, что он это умеет делать, что в этом вообще вся его жизнь, все его многогодичные тренировки, но как это так? 90 минут в каком-то гробу под водой.
2: Дорогой, да, надул, но зато как красиво. Слушай, а вот эта подача идет с подводный герметический гроб. Помнишь, когда Горбунков приходит в магазин, а у вас гробы есть? А говорит, а вам какой нужен? Подводный герметический. Нет, таких нет. Будем искать. Ладно, американский Кливленд. Там установлены первые в мире электрические светофоры. Помните, мы несколько дней назад рассказывали, как в Великобритании там переключалки такие стояли там туда-сюда. А вот такой...
3: Я думаю, что точно так же, как и в Риге вот сегодня, когда вовсю идут какие-то дорожные работы. Они, кстати, по всему миру идут в огромном количестве городов. Вот почему-то в августе надо взять и все перерыть, перекопать, поменять схемы движения. Почему? Потому что, типа, а вот все уехали за город, пробок меньше, детей в школу возить
2: не вот
3: надо.
2: Они вернутся, увидят, как все красивее стало.
3: Самое главное, для чего это все? Потому что, когда пробки, тебе не нужны эти дороги, светофоры и все прочее. Тебе нужно летом, когда все... А летом, когда туристы вот приехали и посмотрели на твой город перекопанный. Так вот, это я к чему? Это я к тому, что в Англии со светофорами экспериментировали с автоматическими в августе. Точнее, в конце июля, почти в августе. Ну и, собственно говоря, вот в Кливленде первые электрические светофоры тоже сюрпризом таким начали опробовать в августе. 5 августа 2014 года.
2: Ну и закончим мы тоже американским перемещением в пространстве. Человек, который вот когда это все творил, ему не нужны были, не интересны были светофоры и все такое прочее, потому что это он был выше всего этого. Американский путешественник Стив Фоссет в 6-й раз начал свою кругосветку на воздушном шаре.
3: Завидуем.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.
4: A howling wind is whistling in the night. One dog is growling in the dark.
5: Something's pulling me outside to ride around in circles.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала».
3: Люди ночами.
0: Билеты на fridayticket.com.
4: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@dauzvaidiba.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от +22, +24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным во второй половине дня. Столбики термометров поднимутся до +28 градусов.
0: Шизгара.
6: Решим все, кроме погоды.

0: Доброе утро, это Шизгара, Радио Рокс из Риги, я Стас Славенцев.
1: Я Алексей Титов, и мы обычно рассказываем вам в это время об изобретениях, ну или о внедрениях тех изобретений, которые недавно были изобретены и все ждали своего часа.
0: Помните, мы рассказывали про всякие знаковые там события этого дня и упомянули так в проброс, что в Кливленде установили первые в мире электрические светофоры, сразу англичан вспомнили, которые пытались тоже в летнее время про перекопанные улицы, говорили, а зачем вам нужно было это делать исключительно летом?
1: Да, ну, а в общем, американская светофорная компания установила на перекрестке 105-й улицы и авеню Эвклида 4 электрических светофора, которые сконструировал незадолго до этого Джеймс Хок. Имели они красный и зеленый сигнал и, переключаясь, издавали звуковой сигнал. Управлялся светофор полицейским из будки рядом, которая стояла. Ну и правила были такие же, как сейчас в Америке. Красный свет не запрещает, пропустив всех ехать направо, ну а зеленый свет разрешает движение. Обратите внимание, желтого не было. Желтый придумали англичане много лет спустя.
0: Потому что они начали лечить гепатит, то есть желтуху. Сейчас вспомним о том, что мы рассказывали несколько дней назад про Британию, когда там Джейн Найт еще там в конце 19 века поставил некий аппарат возле здания парламента в Лондоне в 1868 году. Это было. Причем там сидел специально обученный полицейский, который управлял этим самым из будки, этим самым...
1: Ну, так же, как и здесь. В Кливленде тоже же полицейские сидели. И там сидел полицейский и управлял. Но была там другая история. Эти-то фонари были электрические, а те фонари были газовыми.
0: И тогда у нас, помним, полицейский пострадал. И сказали, ого-го, жена приходит. Я его не для этого в полицейскую школу не водила. Родители его туда водили для того, чтобы он у вас сделал, получил нелепую травму, сидя вот этой будке.
1: Да, около парламента. Они потом светофор снесли. В общем, он как бы не то что сломался, прекратил работать. И потом все было возобновлено в Англии только через 60 лет. А правила, как ни странно, проезда на красный, зеленый свет во всем мире одинаковые, хотя ведь могли бы использовать какие-нибудь другие там привлекательные сигналы, могли бы другие цвета использовать, но почему-то вот решили пойти за законодателями. Единственным местом в мире, где разрешен проезд на красный свет сейчас, является Рио-де-Жанейро, да и только в том случае, если автоводитель докажет полиции, что он пытался скрыться от вооруженных бандитов.
0: Вот для этого вот там в Бразилии и нужны фоторегистрации, которые во все стороны, для того, чтобы просто не на словах там, где вы знаете, за мной гнались, я еду, на меня как прыгнут.
1: Но это на самом деле вот такое правило сразу делает Бразилию какой-то очень криминализированной страной.
0: Подожди,
1: Может быть, и правильно было бы сейчас его пересмотреть, уже отменить, потому что есть куда более мрачное страна-государство, где, в общем, на красный не удрать, даже если светофора нет, бандитов не удрать.
0: Представляете, если бы та же самая Донна Роза, которая описывала Бразилию, для того, чтобы показать, что это экзотика, это страна, где много диких обезьян, они как прыгнут, а приезжает Донна Роза уже тогда, позже рассказывает, вы знаете, я Донна Роза из Бразилии, где можно ездить на красный свет, потому что эти гангстеры, они как прыгнут. Ну и как бы, ну да, главная отмазка.
1: Ну вот, так что сегодня у нас день светофора, пропускаем пешеходов на переходе на зеленый свет и тормозим не на красный, а на желтый.
0: И помним, что если есть что-то, что действительно заслуживает внимания всей радиообщественности, для этого есть WhatsApp-линия для того, чтобы надиктовать или написать что-то интересное для всех.
1: 229-49-49.
2: Шизгара. Теперь нам с этим жить.
3: Воздух искрит.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билетшоу-сервис.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
0: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
0: Платина.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
2: Прежнего.
3: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
3: А я простила, я простила.
1: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Помните, вчера в это время полуголодные радиослушатели в нашей кулинарной рубрике «Чем бы вас таких побаловать?» И у нас сплошное сладенькое, сладенькое, сладенькое.
1: И алкогольненькое, алкогольненькое вчера еще было.
0: Ну, а сегодня?
1: А сегодня у нас, значит, в Америке отмечают национальный день устрицы, там же отмечают день зеленого перца, ну и вообще по всему миру отмечают день кускуса.
0: Ну, поэтому, если сегодня, не обязательно в это время, а чуть позже вам будет предоставлено какое-то право выбора, а право будет предоставлено, требуйте или зеленый перец, или куксу, или кускус. Ну, а если деньги позволяют, тогда требуйте у них свежих устриц.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Правительство утвердило национальную позицию Латвии по расширению санкций в отношении России и Беларуси. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Необходимо продолжать ослаблять Россию и Беларусь, подчеркивается в национальной позиции Латвии о расширении санкций, установленных Европейским Союзом. Во вторник правительство утвердило подготовленную Министерством иностранных дел в сотрудничестве с Министерствами земледелия, финансов и экономики национальную позицию Латвии о дальнейшей работе в связи с предложениями Европейской комиссии по повышению тарифов и расширению санкций в отношении России и Беларуси. В национальной позиции подчеркивается, что и впредь необходимо ослаблять Россию и Беларусь на глобальном, региональном, национальном уровнях, оказывая максимальное давление на военную экономику России и соагрессора Беларусь. По мнению Латвии, это единственный путь, как уменьшить способность России финансировать войну и приблизить справедливый и прочный мир в Украине. Латвия считает, что необходимо продолжать работу по своевременному утверждению следующих пакетов санкций и введению внеочередных санкций, чтобы сохранить последовательное давление на Россию. В этом процессе Латвия обязуется дополнительно анализировать и включать в санкции также те группы товаров, которые могут оказать существенное влияние на российский нарратив и распространение информационного влияния. Наряду с санкционным давлением на Россию и Беларусь на уровне ЕС, Латвия ввела ряд ограничений на национальном уровне, и Латвия продолжит работу по введению аналогичных санкций на уровне ЕС.
2: Про вооруженные силы.
1: Латвия на многонациональные военные операции по освобождению Ормузского пролива могла бы направить не более 20 военнослужащих, свидетельствует подготовленный Министерством обороны проект решения Сейма об участии военнослужащих национальных вооруженных сил Латвии в этих операциях. Латвия планирует внести свой вклад в операции, направив подразделения морских сил по уничтожению подводных взрывоопасных предметов с возможностями автономной системы разминирования, которая будет действовать в составе более крупной водолазной команды в операциях по разминированию. Кроме того, Латвия планирует направить штабных офицеров и инструкторов национальных вооруженных сил в оперативные или тактические штабы операции, которые будут находиться как на территориях стран, возглавляющих коалиции, так и в районе проведения операций. Латвийский контингент в регионе будет участвовать только в противоминных операциях и в координации деятельности по разминированию пролива, а также в более широких мероприятиях по открытию Ормузского пролива с целью обеспечения беспрепятственного транзитного прохода. В то же время Латвия не будет участвовать в действиях, которые поддерживали бы США как воюющую сторону в конфликте с Ираном.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от плюс 22 плюс 24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения. С 11 до 16 часов не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай Радио Рокс, и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 утра.
4: А вот и мы, есть жизнь здесь, на частоте 88.6.
5: И, как говорится, сейчас-то все и начнется. Доброе утро, добро пожаловать в Шизгару.
4: Нужно время точное, 8.4 минуты.

0: вздумали, дамы и господа, взять и присоединиться к нашему отряду. Отряд, который вместе встречает в среду, 5 августа.
1: Меня зовут Алексей Титов.
0: Меня Стас Флоренцев. Вот он, 217-й день с начала года. И он носит вот такое гордое имя, 5 августа. Важные веки впереди. 27 дней еще целых впереди. Только потом стартует новый учебный год. 1 сентября это вообще не счетово. Хотя нет, счетово, знаешь, для кого? Для нас, автомобилистов, потому что на дорогах уже и припарковаться будет трудно, и ограничения скоростные кое-где начнется. Но через 73 дня придут новые каникулы.
1: И опять нам, автомобилистам, будет попроще, потому что во время этих каникул опять будут меньшие пробки.
0: Ну и новый год через 148 дней. Тогда будет уже, наверное, значительно прохладнее. Кстати, насчет...
1: Подожди, нам, автомобилистам, будет особенно хорошо 1 января,
0: да.
1: С утра, когда редкая птица может сесть за руль.
0: И редкое человеческое существо не откроет дверь в холодильник и увидит там открытую бутылку шампанского, которая выдохлась, салат оливье, который, слава богу, есть, и все, и с этим, ой, как вкуснятиной.
1: Скорее бы, хоть, вот ты сейчас говоришь, да? Хочется сказать, скорее бы уже реально. Новый год. 148 дней придется подождать.
0: Слушай, ну смотри, плюс 10 градусов, это запросто может быть иногда у нас такое, вот на новогодние праздники, не хотелось бы. Но когда-то 10,8 это был абсолютный рекорд прохлады, который зафиксирован в Риге для вот этого самого 5 августа. И было это зафиксировано в 2019 году.
1: А жара частенько у нас, между прочим, самая высокая температура в 2014 году 29,4, но больше 28 было и в 15-м, и в 22-м, и даже в 86-м. Что вы делали в 86-м, Станислав?
0: В 86-м? Я из армии вернулся в 86-м.
1: Помнишь, как жарко было в августе?
0: Помню я, потому что в институт пришел восстанавливаться. Смотрю, где вся приемная комиссия? А она, понимаешь, мне...
1: Прохлаждается.
0: В народных приметах сегодня, если ранний грибной запах не во рту, а в лесу, это к хорошему урожаю осенних грибов. И если утром кое-где увидите густой туман, а я кое-где видел, это к ясной и сухой погоде вплоть до конца недели.
1: 22-й лунный день сегодня. Он, говорит Альберт Великий, несчастливый. Лучше ничего не начинать, но это его мнение. Другие астрологи, в принципе, согласны, но добавляют своего, что звучит более оптимистично. Ну, например, 22-й день Луны рекомендуется узнавать в будущее, причем какими угодно способами, но не на картах. В этот день есть смысл быть альтруистом, учить других, передавать опыт, готовить учеников, проявлять щедрость или просто накапливать знания. То есть, если есть чему тебе кого-то научить, тогда учи, передавай опыт. А если нет, просто накапливай знания, учись сам, чтобы потом кому-нибудь это все передать.
0: А если лень учить прямо сегодня, дождись до 1 сентября, а до первого сентября еще целых 27 дней.
1: Да, но в медицинском отношении сегодня внимание к нижней части позвоночника и тазобедренному поясу. Но здесь самое главное не вести себя неприлично. Хоть внимание надо уделять, имеется в виду свой тазобедренный пояс и свой низ спины. Не надо оглядываться на чужие.
0: Но заглядываться, даже если весьма привлекательно. Как там в Майдадыре? Грохнул он в разбитый таз и вскричал «Карабарас». Ладно, бережем свой таз и все такое прочее, а в Риге уже 8 часов и 10 минут.
2: Жизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: поводу сегодняшнего дня или праздники, кто как их величает, они все имеют отношение к нам, даже если это не наша профессиональная составляющая. Смотри, день железнодорожника, день работы как собака и день разглядывания горизонта.
1: Ну, и то, и то, и то, и то подходит.
0: Абсолютно. Ведь каждого из нас в детстве была, ну, может быть, не у тебя, может быть, у соседа, у родственника была детская железная дорога.
1: Или мечта о детской железной
0: вот,
1: дороге.
0: Вот, что чаще главное. Всего было. И те, кто вообще, ну, у кого услышано было, и кому Дед Мороз там, или кто-то выдавался за Деда Мороза, принес эту самую детскую железную дорогу, ты сказал, о, я настоящий.
1: Вообще, конечно, детская железная дорога – это чудо. Вот это, знаешь, это действительно мечта многих, потому что дорогой подарок, который может долго как-то, его можно еще там дособирать, докупить какие-то дополнительные части. А потом люди вырастали, и многие из них действительно становились железнодорожниками. И многие, более того, на месте железнодорожника и работали всю свою, и работают всю свою жизнь, и именно у них сегодня праздник.
0: И ради них вот этот день и учредили 5 августа 1919 года. Почему я сказал день работы как собака? Потому что многие из нас иногда, может быть, кто-то более часто испытывает вот это состояние, говорит, слушай, а все реально пашут, как я? Вот все приползают домой и вот как бы еле двигаются при этом. Кто еще может быть, вот с кем можно сравнить вот такую вот...
1: Ну, вообще, человек всегда сравнивал себя с животными, особенно когда придумывал какое-то специальное действие. Ну, например, крутишься ты как белка в колесе, пашешь ты как лошадь.
0: Храпишь,
1: или,
0: как
1: или лось.
0: Или так, да.
1: Но с собаками почему-то очень много связано, потому что собаки просто, так как их давно приручили, они научились делать много полезных дел, и мы же не как-то... Не входим в их положение, типа, устал песик, нет, пожалуйста. Они упряжки тащат, пока не рухнут со своих четырех лап.
0: Они, запрещенку ищут всякую.
1: Запрещенку
0: там
1: ищут, пока у них нюх не отобьет совсем.
0: Слушай, а помнишь, мы вчера, когда отмечали день рождения первого циркового настоящего вот этого самого коллектива,
1: да,
0: я так говорил, что вот эти кавалеристы английские там сразу там на коне сели, там этот там фокусы мог... Я про собак забыл. А действительно, тогда, скорее всего, какую-нибудь вот собаку, которая была при этой части воинской там воспитана.
1: То есть, оказывается, что и артистами собаки тоже работают с таким количеством репетиций, которое не снилось ни одному театру, даже независимому. Ну и, в общем, как бы решили, что день трудоголика, один из дней трудоголика, можно назвать днем работы как собака.
0: Ну а почему день разглядывания горизонта? Потому что, ну, понятное дело, что горизонт, он разный, там на уровне моря, там это 0 метров, около 5 километров, там и 5 метров, если это ты поднимаешься, это 8 километров и так далее. Чем выше, там ты дальше видишь. Но мы же говорили, что у нас день световой. Он пока еще предполагает, что вот этот самый закат солнца, а он сегодня, кстати, в 21:27, некоторые возьмут и пойдут смотреть туда, где как раз вот это вот открытое пространство. Та самая линия горизонта.
1: Да, вот там 5 километров, и они увидят с высоты 0 над уровнем моря. Полюбуются. Но, видишь ли, горизонт — это не совсем вот эта геометрия кривизны земной поверхности. Горизонт — это возможность заглянуть куда-то в это будущее. Это почти за угол, но чуть романтичнее.
0: Вот я сорвал просто. Я хотел. Для нас, романтиков, это очень важная вещь. И если сегодня где-то на берегу там залива появится значительно больше людей, кто-то посмотрит, говорит, что Шизгару сегодня тоже наслушался. Ну, а что делать? Мы все одинаковые.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Приятно удивила информация о том, что в Латвии в прошлом году клиентам было продано почти 140 новых и подержанных автомобилей марок Bentley, Lamborghini, McLaren и Aston Martin. При этом темпы роста продаж стали одними из самых высоких в мире, а чистая прибыль компании выросла на 73%. Все это говорит о том, что у нас много состоятельных людей, а в перспективе должны быть хорошие дороги. Именно этим во многих местах занимаются дорожно-ремонтные бригады. Вчера утром обнаружилась пробка как со стороны Замитанского моста, так и Наперного со стороны Гризинканса. Как выяснилось, от улицы Чака до Кришиня-Барана правый ряд Наперного был перекрыт для движения. Об этом нам сообщил водитель такси Александр Рязанов. В остальном движение по городу достаточно комфортное. 2 балла на мониторе, существенных заторов мало и практически нигде они не превышают 10 минут. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем легкой среды и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Джохин Миллер, The Matrix, иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
3: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
4: 20

0: для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Цинтари. Билеты в кассах Билеши Сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Радио Рокс.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Слушатели «Шизгары» без сомнения знают, что именно в это время мы обычно вспоминаем родившихся сегодня, но сначала обращаемся к вам, рожденным именно 5 августа. Примите поздравления, какие же вы славные все достойные люди. Ну а теперь мы сразу к вам, достойных людей, и пришпилим список. Кто же такой знаковый родился в этот день?
2: В 1737 году 5 августа родился Антонио Франкони, импресарио, как вы понимаете, по фамилии, знаешь... Кем работает Антонио Франкони? Сразу хочется сказать, да, ну, наверное, да. Импресарио, создавший французский цирк, наряду с англичанином Филиппом Эсли, о котором мы вчера рассказывали, считается основателем современного цирка.
1: Ну, слушайте, мы когда сказали про Франкони, ну, народ так говорит, что, ладно, он французский цирк создавал, но это что у него, типа, псевдоним, не псевдоним? Нет, это его нормальная фамилия, на самом деле.
2: А вообще он был из венецианской семьи и был вынужден бежать во Францию после убийства на дуэли своего противника.
1: Знакомая ситуация.
2: Свою карьеру начинал как дрессировщик львов. А после того, как в Париж приехал Эсли со своими лошадями, стал сотрудничать с ним, взяв в аренду его цирк.
1: Подожди, слушай, сержант, сюда иди, смотри. У тебя там лошади, да? А у меня львы. А это в смысле? У вас товар, у нас купец. Кто услышал, молодец.
2: Да, только у нас вот нет такой круглой арены, как у вас, поэтому можно мы у вас арендуем и посмотрим, как у нас со львами пойдет. Между прочим, он родоначальник, разумеется, династии, как у них, у дрессировщиков львов водится, потому что его дети продолжили, и дети их детей тоже продолжили все эти эксперименты со львами. Ну и, в общем, цирк тоже может сегодня праздновать день своего основания.
1: Но начиналось все-то, если вы помните, как раз с побега. Кстати, с побега тоже карьера начиналась у следующего рожденного в этот день. Илья Репин, художник, живописец, мемуарист, дачник, по сути дела. Он не позволял себе никаких значительных трат, узнав, что по утрам билеты в петербургских трамваях вот стоят пятачок, а не гривенник. Старался приезжать в Петербург рано-рано утром.
2: А почему побег?
1: А побег, потому что он бежал как раз от необходимости тратить деньги за это место.
2: Да, но и там на самом деле много забавных историй. Жена Репина, ну, как бы ярая пропагандистка вегетарианской еды, кормила и всю семью, и гостей. А сами понимаете, это, в общем, недалеко от города. Туда частенько люди на выходные приезжали. А что у Репиных? А у Репиных вот опять какой-то страшный отвар и какие-то вегетарианские блюда. Поэтому привозили с собой гости тайно колбасу и курицу, и чтобы не оскорблять гостей, при них не ели, а потом съедали припасы в своей комнате.
1: Удобно. Слушай, а я думаю, что такие грустные, значит, когда чита Репиных попадала вот на полотна Ильи, ну, главного из Репиных, почему они такие неулыбчивые? Конечно, там жена кормила, чем понятно. Там, слушай, однажды Бунин рассказывал, как приезжает на дачу, и Репин говорит, там, кто приехал? Ваня! А говорит, батенька, займусь вами. Давайте там все эти вонючие ваши там вон мясо, вон там травки, голубчик. Только оставьте, пожалуйста, травки и чайники. Вот. Ну, а хозяин как только уходит, там, говорит, так, вперед, пошла зеленая ракета. Там, типа, давайте готовить обед. Ну, Бунин в ужасе скакивает, там оставляет шмотки, вещи свои, пардон, и бросается бежать на станцию. Вот такие шуточки были. Не обязательно 1 апреля причем.
2: Да, но за всеми этими разговорами так и не вспомнили ни одну картину Репина.
1: Ну, бурлаки на Волге там, в конце концов. Ну, что, вот и приплыли, это там называется.
2: Достаточно.
1: «Вера холодная». Тоже актриса немого кино. Появилась на свет именно 5 августа.
2: Ги де Мопассан. Французский писатель и любимец женщин. Ну, точнее, как бы любимец женщин, потому что кто не зачитывался в отрочестве, в девичестве романами Ги Мопассана?
1: Сразу три человека из космоса. Нил Армстронг, американский астронавт, первый, кто ступил на Луну. Брайан Марсен, английский, американский астроном, скажем так. И Леонид Кизим, это рожденный в Белоруссии, космонавт Советского Союза, дважды летавший в космос.
2: Еще парочка артистов театра и кино. Джоан Хиксон, английская актриса, которая воплотила на экране образ мисс Марпл. И Джон Хьюстон, американский кинорежиссер, обладатель двух Оскаров.
1: Два политика, один имеющий отношение к Латвии, это Валдис Домбровский, французский Мари Ле Пен, это наследница династии Ле Пенов. В общем, она тоже в этот день появилась на свет.
2: Ну, как-то у нас сегодня получилось туго с рок-н-ролльщиками, зато есть три замечательных футболиста.
1: Дэвид Хилли, североирландец, лучший бомбардир в истории национальной сборной Северной Ирландии. Ну, есть у Северной Ирландии своя сборная. Соломон Калу, все его помним, иварийский футболист. И, конечно, Гави, он же Пабло Мартин Паэс Гавира, испанский футболист. Молодой, талантливый, ну и вот чемпион мира.
2: В общем, с днем рождения, если у вас этот день сегодня. И выбирайте из нашего списка того, кто вам ближе.
0: Шизгара по-настоящему.

Латвия. Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Просто мне завидуешь. Платина. Мы с Лидоем, ты как...

0: Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от +22, +24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным во второй половине дня. Столбики термометров поднимутся до +28 градусов.
0: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: Каждое утро на Радио Рокс происходит то, что делает вашу жизнь интереснее, бодрее и позитивнее. Утреннее шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10.
1: Привет, люди изобретательные, изобретательские. В данный момент, как и обычно, мы рассказываем о том, кто-то проявил себя как чудо-изобретатель в этот момент.
2: В 1864 году Джованни Батиста Донати провел в этот день, точнее в эту ночь, первые спектроскопические наблюдения хвоста кометы. Это была малая комета Темпель. Спектр кометы был идентичен спектру Солнца, и ничего там разглядеть невозможно было, да? А Донати показал, что хвост кометы, образовавшийся вблизи Солнца, содержит светящийся газ. В этом спектре Донати увидел три полосы поглощения, которые он назвал альфа, бета и гамма. А потом оказалось, что эти полосы наблюдались также в других кометах, но на самом деле это как бы внедрение, первое применение метода спектроскопии, который используют до сих пор и по которому, значит, астрономы определяют молекулярный состав кометы, соответственно, ее происхождение и, самое главное, могут рассчитать, угрожает она нам или нет, ну и вообще, как все это работает.
1: Слушай, Джованни креативный пацан такой был там, как назовем, говорит, ну, альфа, бета, народ говорит, а третья гамма?
2: Я тебе больше скажу, знаешь? Он не мог по-другому назвать, потому что научное сообщество от него требовало вести себя как полагается, и если бы он назвал это как-то по-другому, на него бы косо смотрели. То есть он советовался со старшими товарищами, ему сказали, так, ну нет, ну здесь надо греческими, альфа, бета, гамма.
1: Ну если бы тебе сказали, пофиг, вот как, три, вот как назвал?
2: Я бы, знаешь, как? Лебедь, рак и щука.
1: А я ниф-ниф-наф-наф-нуф-нуф.
2: Отличный эффект. На самом деле мы опять же напоминаем о том, что персеиды уже летят, и думая о кометах, спектроскопии и донате, можно выходить сегодня вечером, когда стемнеет, на улицу, и в тех местах, где не будет особенной засветки, смотреть, искать и загадывать желания.
1: Ну, в следующий раз, когда кто-нибудь где-нибудь в социальных сетях или где-то там трансляция какого-нибудь инфлюенсера говорит, шлите мне свои донатики, вот когда слово донатики услышите, вы вспоминаете про Джованни Батиста Донати, который первый провел первые спектроскопические наблюдения не просто за кометой, а за его хвостиком.
0: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Продолжаем следить за дорожной обстановкой в латвийской столице. За минувшие полчаса трафик увеличился в полтора раза с 2 до 3 баллов. При этом в ближайшие полчаса на мониторе может появиться и четверка. 12 заметных заторов, из которых выделяется улица Пернова со стороны Гризинкалнса, где можно задержаться минут на 10. Дело в том, что на участке между Чакой и Кришиня-Барна из 3 полос перекрыта правая. Это создает трудности как на самой Пернавас, так и на съезде с Заметанского моста, где тормозит правая полоса. Затруднено движение в районе перекрестка Густава-Земгала-Гатва перед Брибо со стороны Восточной магистрали и плотно на самой Брибос в направлении центра. Кроме того, парочка заторов имеется на Карля-Ульмане-Гатве, также в сторону центра. Это, пожалуй, все, что стоило бы выделить на данный момент. Сегодня довольно жаркий день, до 27 градусов обещают синоптики. Бывает, что расслабляет. В первые два дня недели количество аварий снова зашкаливает. 97 было в понедельник, 93 ДТП во вторник. При этом в дорожных инцидентах пострадали 34 человека, из них 9 велосипедистов и 5 пешеходов. Будьте предельно внимательны, особенно при пересечении велодорожек и пешеходных переходов. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и Забете.
0: Рэдифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рос. 88,6 FM.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Цены на многие продукты после снижения НДС упали сильнее, чем ожидалось. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Цены на молоко, яйца, хлеб и мясо птицы после введения 12% ставки налога на добавленную стоимость снизились даже больше, чем прогнозировалось. И большинство торговцев применяют новое регулирование корректно, сообщил Центр защиты прав потребителей. С 1 июля этого года для 4 групп продуктов питания введена сниженная ставка НДС 12% вместо 21%. Мониторинг, который проводит Центральное статистическое управление, опираясь на данные трех крупнейших розничных сетей «Рими», «Максима», «Лидл» показывает, что намеченная цель достигнута. В частности, цены на хлеб 1 июля 2026 года были на 7,74% ниже, чем 1 июня этого же года. На мясо птицы на 7,88%, на яйца на 7,56% и на молоко на 8,43% ниже, чем месяцем ранее. Ожидалось, что цены на соответствующие группы продуктов после введения сниженной ставки упадут в среднем на 7,44%. Так что фактический результат даже превысил прогноз. В июле Центр защиты прав потребителей провел 74 проверки торговцев. Несоответствия в применении сниженной ставки НДС сразу после ее введения обнаружились в 6 из 55 проверенных торговых точек. Но позже такие нарушения практически не фиксировались. Центр защиты прав потребителей призывает потребителей сообщать о возможных несоответствиях. В свою очередь, глава Латвийской ассоциации торговцев продовольствием Янис Дублс отметил, что после снижения ставки НДС люди стали покупать больше повседневных продуктов питания. В отдельных сетях магазинов реализация мяса птицы за месяц выросла от 15 до 38%. Рост также наблюдается по молоку, хлебу, яйцам. Это доказывает, что сниженный НДС – эффективный инструмент для повышения доступности продовольствия. Поэтому такой подход стоит распространить и на другие основные продукты повседневного спроса, заявил он. Пониженная ставка введена на один год до 30 июня 2027 года.
2: Про Ригу.
1: Из соображений безопасности Рижская дума закрыла участок улицы Даугавпилс возле дома номер 8, поскольку в здании была обнаружена опасная деформация несущей конструкции второго этажа. Существует риск, что элементы конструкции могут обрушиться на тротуар или проезжую часть, сообщили в самоуправлении еще в выходные. В понедельник объект обследовал строительный инспектор Рижского самоуправления. По итогам проверки было принято решение сохранить действующие ограничения движения до устранения опасности. Владельцу здания предписано принять необходимые меры для устранения угрозы. Самоуправление призывает жителей соблюдать введенные ограничения движения и не заходить на огороженную территорию.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от +22, +24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения. С 11 до 16 часов не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до +28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Подхватим эстафетную палочку нашего новостного отдела. Происходит это все в 9 часов и 4 минуты.
5: Наш пламенный тем, кто выспался, встал чуть попозже, чем многие. Доброе утро.

0: Помнишь, по-моему, говорили про слова «паразиты», и одно из таких было слово «непосредственно», «непосредственно», «средств». Сегодня среда, 5 августа. Доброе утро, я Стас Лоренцев.
1: Я Алексей Титов, и у нас сегодня солнце аккуратно взошло в 5 часов 30 минут. Сядет, правда, не очень хорошо, так 23-27, цифра неровная, но мы уже обращаем внимание, что, смотри, полшесть, это скоро мы будем вставать в сумерках.
0: Ну что же вы так, солнышко, хочется спросить, что же вам жалко, что ли? Ну, кстати, до перехода на зимнее время еще целый 81 день. Если что случится, это должно у всех и каждого. В ночь 24 на 25 октября. У кого там суперточные часы, вы смотрите, всех корректируйте. До Нового года еще 148 дней. Ну, а вот погодные условия, которые зафиксированы именно 5 августа, рекордные, скажем так, были это сделаны в 2019-2014 годах. Соответственно, самым прохладным был день в 19-м 10,8 и минус 20... Почему минус?
1: Что, минус? Это черточка.
0: Это черточка просто.
1: Просто 20.
0: И минус того, что было в 86-м и каким-то в других годах, скажем так, вот в 2014-м просто черточка показывает, было 29,4.
1: То есть мы сегодня ждем, что день тоже будет теплым, а может быть даже и жарким.
0: Значит, люди астрологозависимые сейчас говорят, мы ждать будем сколько угодно. Главное, про Луну-то нам скажите, не забудьте.
1: 22-й лунный день сегодня, он сложный, и ничего не начинать, болезни опасны, сны сбываются. Есть смысл узнавать будущее сегодня, говорят астрологи, но не на картах гадать, как-нибудь по-другому, на всяких там брусочках, кофейной гуще.
0: Тем грибном запахе в лесу, как мы говорили, там журавлей,
1: которые... Да, цвет на ромашке. Вот если узнавать будущее, то гадать сегодня на ромашке и незабудках. В этот день следует быть альтруистом, говорит Павел Глоба, учить других, передавать опыт, готовить учеников, проявлять щедрость или просто накапливать знания. Самое главное здесь просто, потому что вот все вышеперечисленное, оно все-таки сложнее. А когда ты просто накапливаешь знания, то никто и придраться не может.
0: Ну, как опять-таки на польский, переводя просто это прямо, а прямо у нас вот самое главное обратить внимание на свою медицинскую составляющую. Всем же интересно, что там у нас сегодня, не только ж учить людей, что там астрологи говорят?
1: Астрологи говорят, что в медицинском отношении внимание надо сегодня уделять нижней части позвоночника и тазобедренному поясу.
0: То есть фиг с ним, с шейным отделом, подождет. Можно эту гимнастику Шишонина. Ага, видал, Алексей, как я козырнул-то. А вот что касательно размять вот эту нижнюю часть своего вот этого самого позвоночника, ну и тазобедренный...
1: Своего, обратите внимание, своего. Да.
0: Вот, а поможет вам кто? Поможете вы сами себе, а вот не отвлекать от каких-то других вещей, вас обязуется дуэт Шизгара и коллектив Радио Рокс вообще.
2: Шизгара. Здесь начинается...

0: Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара».
1: Сейчас все будет по-настоящему.
2: Ну что, посмотрим, какие поводы сегодня могут нас развеселить или как-то раскрасить среду.
3: Ну, уже два раза подряд выдавали поводы и праздники сегодняшнего дня. А сейчас, знаешь, когда в начале 10-го думаешь, это у нас уже начало 10-го. А где-то там за океаном люди еще спят, а мы прекрасно понимают, если и любят придумывать или там цепляться за какие-то дурацкие поводы, это как раз там, в Соединенных
2: Штатах. Вот они спят, да, и готовятся праздновать те праздники, которые сами напридумывают.
3: Или, может быть, потом зарабатывать на них.
2: Ну, например, День блогера. Здесь все понятно. У блогера должен быть какой-то профессиональный праздник, а блогеры являются предметом зависти тех, кто говорит, что вот вроде ничего не делает, но оказывается на рекламе, ты знаешь, сколько он зарабатывает?
3: А кто-то думает, вроде ничего не говорит, а я почему-то залипаю. Вроде почему-то и... Знаешь, когда человек, ой, знаете, я купил такую-то сумку, человек не думает, падла, у меня нет таких денег, что ж ты меня брашишь? Представляешь, допустим, я буду блогер, который каждый день будет жрать черную икру. Кстати, хорошего спонсора надо найти на это дело. А я опять жру икру. И все равно буду залипать, все равно буду смотреть.
2: Да, не совсем понятно, как праздновать День зеленых перцев, но, наверное, как, поедая или хотя бы как-то употребляя зеленые перцы.
3: Поэтому ты просто Red Hot Chili Pepper не слушаешь в этот день. Вот, значит, ты зеленый перец. И все, тогда ты отмечаешь его, как может быть и так.
2: День нижнего белья. Ну, это понятно, придумали продавцы нижнего белья. И, может быть, каким-то образом здесь надо было зацепить нудистов. Потому что надо было сказать, что, как бы, ребята, знаете, вот в любые другие дни как угодно, а сегодня надо все-таки в нижнем белье.
3: Ну, еще самый такой загадочный с точки зрения подачи и названия этот повод – ночь вне дома. То есть это может быть, с одной стороны, плановый поход, с другой стороны, это как вот в том анекдоте. Милая, у нас партсобрание, у нее и заночую, это как бы может быть такая история. А если все это объединить, представляешь, допустим, человек одел свежее нижнее белье, уже стал человек, который с ним живет, сам задумался, давно что-то не был, остался ночевать вне дома, а потом какой-то блогер или блогерша выложил, а у нас во дворе там прум-пум-пум-пум-пум-пум. Вот.
2: Да, да, но вообще здесь нельзя, я все-таки верну к морально устойчивым, значит, ипостасям, потому что сегодня у нас 5 августа, это значит, что персеиды уже летят, и ночью не дома, это может быть провести пару часов там, где нет засветки, чтобы увидеть эти летящие звезды и позагадывать желания.
0: Шизгара, твое лучшее утро.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и ABC.
0: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. 88 и

0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Время спорта подоспело. Начнем с кубков. Футбольных еврокубков. Рижская Алда на стадионе Сконта принимала гостей из Албании, Динамо Сити из Тирана. И в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций победила гостей 1-0. Единственный гол был забит на 68-й минуте. Отличился форвард латвийского клуба Дидео, которому ассистировал Эдуард Дашкевич. Уже на 71-й минуте албанцы остаются в меньшинстве. Прямую красную карточку получает защитник Фабиан Парндреца. Учите албанский, если что. Кстати, те же самые албанцы «Динамо Сити» в первом раунде прошли лидера казахстанского футбола «Астану». Во втором раунде вообще обыграли словенский «Алюминий» чемпионский. Ответный матч «Динамо Сити» и «Ауды» состоится 14 августа в Тиране. А на фартовом для «Ауды», но пустоватом вчера стадионе «Сконта», завтра ФК «Рига» сыграет с венгерским «Диором», начало 20:00. И в этот же день, то есть завтра, РФШ в гостях проведет свой матч Лиги конференций с чешским клубом «Яблонец». Ну и поэтому, мы уже говорили, матчи чемпионата Латвии были перенесены. РФШ «Суперновой» будут играть где-то в октябре. А вот когда пройдет тот самый несостоявшийся матч 25-го тура «Ауда» против «Огры», пока неизвестно. Теперь немножко про футбольных бюрократов. Чемпион Грузии по футболу грузинская «Иберия» оказалась в затруднительном положении позавчера. Команда провела целые сутки в аэропорту, ожидая документов одобрения виз в Великобританию. Они же должны были играть против команды Ларны Северной Ирландии. Победитель выходит дальше в групповую стадию европейского турнира и может заработать более 1 миллиона евро. Ну, а если не получится, будет другой шанс. Встреча с чемпионом Гибралтара Линкольном. Иберия попросила УЕФА перенести матч, но те отказали. И лишь где-то вчера, около полуночи, основной состав... позавчера, наверное, все-таки прилетел в Северную Ирландию на 16-местном частном самолете, а игроков-то и других членов делегации значительно больше, и они добирались с перекладными рейсами. Короче, отменили предматчевую тренировку. Сил у гостей было мало, у хозяев, судя по всему, тоже. Итог 0-0. Ну, зато есть интрига. Посмотрим, что будет через неделю. Вообще, в этой Лиге конференции есть уже немало сенсаций, много героев. Например, однорукий футболист фарерской команды «Рунавик» Марис Крюгер-Линте, он забил первый гол в Лиге конференции. Вы удивитесь, но он не первый, кто играет без руки, причем не в паралимпийских каких-то видах спорта, а вот реальной такой профессиональной футбольной команды. 63 года назад был футболист тоже однорукий, отличился в Еврокубках. Джимми Хейсти, он выступал за «Данлок». Кстати, Мариуса мы еще увидим. Его гол помог «Рунавику» пройти в следующий раунд. 3-1 в серии пенальти обыграли словенский «Копер». Слушайте, у нас 10 дней, даже меньше, остается до старта «Ла Лиги». Уверены, что среди слушателей «Шизгары» есть немало поклонников чемпионата Испании. Так вот, с нового сезона у испанцев поменялись правила судейства и работы ВАРа. Вмешательство ВАРа. Например, видеоарбитры будут проверять вторые желтые и прямые красные карточки, а еще отменять ошибочно назначенные головы. Потом правило 10 секунд. И испанцы их тоже приняли. Замененный игрок обязан покинуть поле за 10 секунд, иначе тот, кто выходит на замену, не сможет войти в игру в течение 1 минуты. Похоже на то, что англичане предложили. Выход врачей. После оказания медицинской помощи игрок у испанцев проводит за пределами поля 1 минуту перед возвращением. Ну и пауза для вратаря. В случае симуляции травмы вратарем команда остается в десятером на целую минуту. Быстрый аут. Навод мяча из-за боковой у игроков всего 5 секунд. Двойное касание. При случайном двойном касании мяча во время исполнения пенальти удар будет считаться промахом. Ну и голос арбитра. Должен же кто-то пугать зрителей, да и игроков. После просмотра ВАР главный судья будет объявлять и объяснять свое решение по громкой связи на весь стадион. Вот, наверное, все. Чингачгук все сказал. Ожидаем завтрашнего футбольных матчей. Ну и спасибо за то, что дослушали до конца.
0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!

0: Радио Рокс. Латвия. Реклама. Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
0: Билеты «Билишус Сервис».
2: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: спортивном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу сервис.
1: Радио «Рокс». Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от +22, +24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным во второй половине дня. Столбики термометров поднимутся до +28 градусов.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.
3: Мне бы твои поля

0: Культурный слой.
1: Мы и так доказываем, что мы не чужды культуры. Я это Стас Флоренцев.
2: Я Алексей Титов.
1: Но наступает рубрика, когда в Шизгаре все уходит на второй план. И про культуру начинаем рассказывать более подробно. Главные события, которые свершились в мире именно 5 августа.
2: Ну а что такое культура? Да, культура, понятное дело, это изобразительное искусство, это манеры поведения. Но это конечно, живопись. Же, живопись и театр, который начинается с вешалки. Так вот, в 1667 году в парижском театре Пале-Рояль прошла премьера второй редакции пьесы «Тартюф».
1: Мы уже вспоминаем сразу, как за несколько лет до этого в Версале тоже пытались показать «Тартюфа», или так, за три года, наверное, до этого. И там тогда там пошли письма, так сказать, смеркалось, запретили.
2: Да нет, они просто, я думаю, прям тут на спектакле поняли, что речь идет... То есть вельможи и сильные миры сего, которые, разумеется, пришли на премьеру, они вдруг увидели, что Мольер на ними издевается. И выйдя буквально, не дождавшись окончания спектакля, уже начали строчить кляузы, чтобы запретили.
1: Вот,
2: запретили.
1: Слушай, а как там, когда ты кошечку позываешь, когда у нас ты говоришь кис-кис-кис, а французы говорят кис-кисе, кис-кисе. И это все не кошечку гладили, говорит, что это происходит?
2: Ну, представляете, какой успех. Значит, пьеса уже на слуху, они уже говорят, а Мольер говорит, ну, если хочешь, чтобы мы ее ставили, тогда надо делать новую редакцию. И что делает Мольер? Мольер делает новую редакцию, такую, которую тут же опять запрещают, потому что, в общем, стало только смешнее.
1: Ну, слушай, я думаю, скандал только повлиял на то, что люди ждали, когда это покажут еще раз. 171 год тому назад Тургенев закончил роман «Рудин», ну и всех обладателей фамилии Рудин. Понятное дело, что герой в этом романе с такой фамилией был не самым приятным человеком, но мы знаем массу достойных и талантливых людей, которые обладают такой фамилией.
2: В 1957 году 5 августа шоу American Bandstand начинает национальное вещание, и это было первым шоу, которое как бы обещало молодым талантливым группам, что у них будет вот такое национальное покрытие. В общем, делали звезд, что называется, формат, который жив до сих пор.
1: Как ты говорил, театр начинается с вешалки, ну а в театре там есть такая поговорка, если на сцене висит ружье, оно когда-нибудь должно бабахнуть. Так и вот, если появился револьвер, то есть «Револьвер», седьмой студийный альбом «Битлз» в 1966 году. 50 лет, Лёх!
2: Да.
1: 60 лет «Револьверу» сегодня у «Битлз».
2: О! Это ж сколько лет Полу Маккартни, хочется сказать.
1: Да, это...
2: Если «Револьверу» уже 60 лет. Значит, в 1967 году, через год после «Револьвера», выпущен первый альбом Pink Floyd «Piper in the Gates of Dawn». И еще одно интересное событие из мира, ну, скажем, около рок-музыки, хотя многие говорят, что это не рок, хотя все оттуда выросли. Стиви Вандер в 1975-м подписывает 7-летний контракт с Motown Records на выпуск 7 альбомов с авансом в размере 13 миллионов долларов. Мы тут посчитали, а на наши деньги эти 13 миллионов долларов тогда, это уже 86. Ну, в общем, очень серьезная
1: сумма. Слушай, ну, люди из Motown Records должны были не просто доверять тому, что у Стиви Вандера, они были, должны быть уверены, что у него все получится. Потому что как можно предсказать? Знаете, я вот уверен, что я установлю мировой рекорд вот тогда-то. Ну, вы мне бабки сейчас пришлите. А тут как там Юрий Михайлович Антонов пел? Поверь мечту, поверь мечту.
2: Знаешь, я думаю, что здесь дело даже не в этом.
1: Понимаешь? Один-то пел, а этому поверили.
2: А инвесторам всегда движут две силы. Страх потерять деньги и жадность, что эти деньги заработает кто-то другой. Я думаю, что здесь Мотаун как раз были на втором месте, они подумали, деньги есть, давай подписываем Вандер, иначе уйдет к другим.
0: Культурный слой на радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Продолжаем разговор о трафике в латвийской столице. Как выяснилось, на улице Юглас перекрыта полоса в сторону кольца Бикернеку. Пробка начинается от улицы Малинас, и здесь можно оставить около 15 минут. Также отметим, что затруднено движение на Пернова в сторону Бриебас, где от Чака до Кришиня-Барана перекрыта правая полоса, также по причине дорожных работ. Для статистики, на максимуме утреннего часа пик перед 9 часами движение преодолело уровень 4 балла. Кроме того, монитор отметил 14 существенных заторов. К этой минуте они уменьшились, а очереди стали покороче. Перейдем к сводке госполиции за минувший вторник. Она не порадовала. В Риге и столичном регионе 93 ДТП, 17 пострадавших. А всего пострадали 34 человека в дорожных инцидентах за первые два дня недели, в том числе 9 велосипедистов и 5 пешеходов. Еще один довод в пользу того, чтобы быть предельно внимательными при пересечении пешеходных переходов. Патрульные составили 59 протоколов за различные нарушения в сфере дорожного движения, и трое любителей веселой жизни попались. Двое под хмельком, один под кайфом. При этом два водителя отделались административным наказанием, а вот один пошел по уголовной статье, и ему помимо штрафа лишения прав придется выплатить компенсационную стоимость авто. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин, следите за дорогой и всем хорошего дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: эти всеми поводами и красками сегодняшнего дня мы заканчиваем сегодняшний эфир Шизгары.
1: Но это только эфир Шизгары, как вы понимаете, день-то только начинается, поэтому мы смеем думать, что дали мы ему нормальный импульс.
0: Со всеми своими днями железнодорожников, смотрением за горизонт, я устал как собака. И знаешь, ты когда это, про джавание этого донатика рассказывал, что там кометой помаячит. Знаете, комета, она помаячила и ушла. А вот Шизгара завтра вернется.
1: Поэтому завтра на той же частоте в 7 утра. Я Алексей Титов.
0: Я Стас Флоренцев.
1: Пока.

0: Реклама. 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane, Sander Van Dorn, Joachim Miller, The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы Мумий-тролль в Риге. Мумий-тролль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
3: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
2: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Дзинтери.
3: Если чё, я пах.
2: Билеты в кассах Билеши Сервис.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рос. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.

0: Реклама. 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridaytickets.com.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от +22, +24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным во второй половине дня. Столбики термометров поднимутся до +28 градусов.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билишусервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Радио Рос. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Джоакин Миллер. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: бокал не помыкал, спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной, висят года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот масс на стройках ждут, а наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот масс огнем горит, мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет, так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он загаечный за ключ, и волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня, а тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500, ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач, и масс попал куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.
1: Если слушать, то радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Выгодное предложение уже в бонусе тип ABC. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунезимс АБЦ.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от +22, +24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным во второй половине дня. Столбики термометров поднимутся до +28 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Я был главным двоечником в классе, но не потому, что я был главным. Там были похуже меня ребята. То есть, ну я даже их умудрился перегнать. А моя идеология заключалась в том, отвалите от меня все. У меня дома недорисованный комикс. То есть, мое увлечение рисованием полетело в оформление песен.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 4. Līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas. 2,49 eiro kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 eiro. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: и Миградиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99. А также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от +22, +24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным во второй половине дня. Столбики термометров поднимутся до +28 градусов.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

Но поезд идет, бутыль опустела, и тянет поговорить. И двое сошлись не на страх, а на совесть, колеса прогнали сон. Один говорил:

Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил.

и отвечал: не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал: куда хотим, туда едем, и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Мысли вслух. Александр Красовицкий, группа Animal Jazz.
1: Я был любителем русского рока, но не фанатом. То есть я на концерты не ходил. Я мог послушать кассету или на гитарке переиграть кого-нибудь, чтобы потом с девчонками спеть там какой-нибудь тусовке. В общаге все это происходило. А чтобы вот там фанатеть и прям ходить на концерты. Это я приехал из культурной столицы, да, из Питера, где там-там на тот момент в полный рост был клуб. И вообще концерты проходили. А я первый свой концерт, рок-концерт посетил в Витебске. Уже в 20, наверное, 5 мне было лет. Агата Кристи тогда в полный рост была со своим опиумом. Нас в общежитии из каждой двери неслось там. Давай вечером с тобой. Ну и мы пошли. И я сидел в четвертом ряду, мы сидели. И вот они вышли такие на сцену и выдали такой концерт офигительный. И я сидел напротив колонок, и у меня вот это бухало. И вот в какой-то момент, песня на четвертой, я вдруг четко прям, вот такой бывает, приход, что называется, осознание, что мое место не здесь, где я сижу, а вот там, где они стоят. Это было удивительное ощущение, потому что я, в принципе, не думал об этом никогда до этого момента, о том, что это вообще нужно мне. Я занимался наукой там, социологией. И тут я прямо ощутил, что, блин, что я жизнь свою трачу на ерунду, сижу, сидя здесь, я должен быть там.
0: Сказано на Радио Рокс.
2: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
4: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Как от тысячи ярких снов поменять значение слов. Как, если хочет себя спасти, приближает к опасности. Как, если хочет себя забрать.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама. 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane, Sander Van Dorn, Joachim Miller, The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинта».

0: для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Цинтари. Билеты в кассах Билеши Сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88.6 FM.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@dauzvaidiba.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от +22, +24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным во второй половине дня. Столбики термометров поднимутся до +28 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

разлук. Верится и не верится все, что случилось не вдруг.

0: мысли вслух. Михаил Житников, группа «Ария».
1: Все-таки экспрессию давать в голосе, особенно когда ты находишься на так называемых выгодных нотах, проще, чем вот в балладе иногда, вроде казалось бы, это такой стопроцентный минор, когда нужно какую-то грусть давать, либо светлую, либо темную, но тем не менее вроде все грустно, но это всегда как-то сложнее.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: Fresh. Relife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и ABC.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и

0: Реклама.
1: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

Реклама. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Revive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусы.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от +22, +24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным во второй половине дня. Столбики термометров поднимутся до +28 градусов.
0: Радио Рокс. Латвия.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Миха начал кричать, что вот эти стихи, которые ты пишешь про сказки, ну вот эти вот, вот это пиши, вот этого много пиши, это вообще здорово. Ну, он просто стал фанатом этих текстов. Я помню, что меня мама стимулировала всегда, мое творческое начало поддерживала. Там еще какие-то ребята, которые, или знакомые родственники, которые говорили, что Андрюша там чего-то там у него. Но когда Горшок стал со своей безумной энергией фанатом моих текстов в самом начале нашего знакомства, вот это, естественно, создало какую-то такую мощную вот во мне тоже линию вот этого вот развития вот этого стиля. Но даже в самый пик вот этого как бы ажиотажа в отношении текстов, в своей душе я выбирал музыку.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
0: Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.

0: Радио Рокс 88.6 FM.
1: Вот все мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином.

0: Реклама. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Оказывается, на стиль вождения влияет не только опыт, но и автомобиль, которым вы управляете, электронные помощники и даже время, проведенное за рулем. Сегодня три любопытных факта. Исследования, проведенные в Европе и США, показывают любопытную закономерность. Владельцы крупных внедорожников и кроссоверов в среднем чаще превышают скорость и реже уступают дорогу пешеходам. Психологи объясняют это так называемым эффектом защищенности. Чем больше и массивнее автомобиль, тем безопаснее чувствует себя водитель. Это ощущение нередко приводит к большей уверенности, а иногда и к более рискованному поведению. Конечно, это не означает, что каждый владелец внедорожника нарушает правила, но специалисты напоминают, чувство безопасности не отменяет законов физики, а последствия аварий с участием тяжелых автомобилей, как правило, оказываются серьезнее. Навигатор давно стал привычным помощником, но исследования показывают, что он меняет не только маршрут, но и поведение водителя. Когда человек полностью полагается на подсказки, он меньше обращает внимание на дорожные ориентиры и хуже запоминает маршрут. Более того, многие начинают позднее перестраиваться и принимать решения буквально в последний момент, ориентируясь на голосовые команды. Поэтому специалисты советуют не воспринимать навигатор как единственный источник информации, а продолжать следить за дорожными знаками и заранее оценивать ситуацию на дороге. Даже если водитель не чувствует усталости, его организм начинает работать иначе. Исследования показывают, что примерно через 2 часа непрерывного вождения снижается концентрация внимания, замедляется реакция и возрастает количество мелких ошибок. По своему влиянию на внимание такое состояние специалисты сравнивают с последствиями недосыпа. Именно поэтому эксперты рекомендуют делать короткую остановку хотя бы раз в 2 часа. Достаточно выйти из машины, немного пройтись и дать глазам и мозгу, конечно, несколько минут отдыха. Иногда именно такой короткий перерыв помогает избежать серьезной ошибки на дороге. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
2: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

0: Реклама.
1: Выгодное предложение уже в бонусе ТИПС АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимс АБЦ.
2: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Билишус Сервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В связи с увеличением числа травм в летний период больницы нуждаются в донорской крови. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В связи с увеличением числа травм летом, Государственный центр сдачи крови призывает доноров всех групп крови сдавать кровь. Центр отмечает, что активность доноров традиционно снижается летом, поскольку многие люди уезжают в отпуск, путешествуют или проводят больше времени за пределами городов. Однако потребность в компонентах крови в больницах не уменьшается. В летние месяцы увеличивается количество травм. В больницах проводятся плановые и экстренные операции, а также продолжается лечение онкологических и других пациентов, нуждающихся в крови ежедневно. В четверг, 6 августа с 9 до 12 часов кровь можно будет сдать в Доме культуры Балтинавы на Карсова с 16, а с 10 до 14 в спецавтобусе в Риге возле торгового центра Домина Шоппинг. В пятницу, 7 августа с 10 до 14 часов доноров будут ждать в спецавтобусе у входа С торгового центра Спайс, а также в Рижской первой больнице на Брунинеку 5. Кровь можно будет сдать и в постоянных пунктах сдачи. Чтобы сдать кровь, необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, или любое другое удостоверение, идентифицирующее личность, которое содержит персональный код, имя, фамилию и фотографию.
2: Про международные отношения.
1: Министр внутренних дел Янис Домброва направил в Испанию письмо о пограничном кризисе в Сеуте. В Мадриде письмо было воспринято чувствительно. Премьер-министр Андрес Кулбергс отчитал министра внутренних дел, отметив, что в будущем при общении с зарубежными странами содержание писем должно согласовываться с Министерством иностранных дел. «Мне очень нравится энтузиазм, инициативность и активность господина Домбровы, то, как он решает вопросы, связанные с защитой нашей границы, с общей безопасностью в стране, но иногда эта инициатива чрезмерна. И это как раз тот случай, когда нужно координировать действия», заявил Кулбергс. По словам Домбровы, в письме он заявил, что случай в Сеуте – это не просто единичный инцидент, а вопрос, который необходимо рассматривать более широко. «Крайне важно найти решение проблемы на уровне Европейского Союза и укрепить безопасность внешних границ ЕС». Он также выразил солидарность с Испанией. Министр пока не получил ответа от Испании. «Пока ответа нет. У нас состоялась встреча министров внутренних дел, где, я бы сказал, реакция Испании была достаточно позитивной или нейтральной по отношению к странам Балтии», сказал Домброва. Однако латвийское телевидение располагает неофициальной информацией о том, что испанцы недовольны письмом министра внутренних дел Латвии. Тон письма был высокомерным, и Испания за закрытыми дверями дала понять, что пока ее солдаты защищают нашу страну, Латвия выбирает нападки на Испанию.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии максимальная температура воздуха ожидается от плюс 21 градуса на западном побережье Курзамы до 30 градусов тепла местами в Латгале. А вот в пятницу, субботу и воскресенье по всей стране температура воздуха не превысит плюс 19, плюс 24. Ночь на четверг будет самой теплой на этой неделе. Минимальная температура составит плюс 16, плюс 20. Последующие ночи ожидаются прохладнее. На рассвете в воскресенье столбик термометра

0: снова ушла.
1: Реклама.
2: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicken. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-defistech.lv. mdt-defistech.lv.
3: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
6: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
7: Если чё, я пах.
5: Билеты в кассах «Билеши сервис».
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Радио «Рокс».

0: Реклама. 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
1: Акцijas nākuniet, zilas cenas nepāriet.
2: No 28. jūlijā veikalos Maksima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Rafaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 €. Maksima.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Начнем выпуск автомонитора с ноу-хау, который применили латвийские дорожники. На днях на Видзамском шоссе А2 в Рупорском крае у границы Риги на проезжей части в качестве эксперимента уложили асфальт, в смеси которого часть битума была заменена добавками биологического происхождения. На участке в 600 метров вместо старого покрытия уложили новую асфальтовую смесь, причем только на правой полосе, по которой проходит значительная часть грузового транспорта. Если все получится, то будет снижен след от CO2 и увеличится долговечность покрытия. Ну что ж, подождем результатов, пока же продолжаем движение по тому покрытию, что есть. Стартовал вечерний час пик от 4 до 5 баллов в среднем по городу, более 20 существенных заторов от 5 минут. Перед Лепой с направления выезда на Юрмалское шоссе пробка от Островного моста, здесь можно оставить более 20 минут. В обратном направлении от светофора у перекрестка с Яунмуку до улицы Лепая затор поменьше, около 10 минут. Примерно столько же на Круспил в сторону Гранита от моста Славу, на Густав Земгалыгатва перед Брибе с направления Восточной магистрали и на улице Югла в обоих направлениях. Также пробки примерно по 10 минут. Ситуация в городе осложняется, но это нормально, и это только начало вечернего разъезда. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного продолжения дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Максима, lai nekā netrūktu.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK – официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
5: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билишсервис».
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Премьер обещает в этом месяце информировать о решениях по укреплению потенциала пограничного контроля. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В этом месяце общество сможет получить больше информации о решениях по усилению возможностей пограничного контроля, заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрес Кулбергс. Он сообщил, что во время встречи с президентом обсуждались вопросы безопасности, в том числе вопросы безопасных выборов и пограничного контроля. В правительстве рассматриваются и оцениваются многие варианты и возможности, как усилить пограничный контроль и сократить нелегальную миграцию. Премьер подчеркнул, что и в контексте выборов необходимо уметь защититься от любых провокаций и удержать пограничный контроль. В настоящее время оцениваются как технические решения, так и помощь союзников в приграничной зоне. Он также сообщил, что службы внутренних дел и обороны договорились о целенаправленной работе, чтобы можно было бороться с главными элементами нелегальной миграции, чтобы нейтрализовать возможность легко пересекать границу Латвии и позже попадать в какой-либо другой пункт назначения в Европе. В августе вы услышите больше информации, и об этом будут проинформированы и СМИ, сказал Кулбергс.
2: Про президента.
1: Вопрос о письме министра внутренних дел Яниса Домбровы Испании в связи с произошедшим в Сеуте пограничным кризисом закрыт, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Сначала мы сами справимся со своими проблемами, а затем сможем гораздо шире делиться этим опытом с другими государствами-членами ЕС, заявил президент. Ранее латвийское телевидение сообщило, что глава МВД Янис Домброва направил Испании письмо в связи с произошедшим в Сеуте пограничным кризисом. В Мадриде это письмо восприняли болезненно, поскольку тон министра сочли высокомерным. Ринкевич, комментируя эту ситуацию, подчеркнул: без специальных полномочий представлять Латвию во внешней политике имеют право только три должностных лица: президент государства, премьер-министр и министр иностранных дел. Он признал, что существует немало ситуаций, требующих оперативной реакции, однако отметил, что считает эффективным механизм взаимодействия, сложившийся между канцелярией президента, Сеймом и кабинетом министра. Президент заявил, что премьер-министр уже провел разговор с министром внутренних дел и, по его мнению, в дальнейшем политика в этой сфере будет более скоординированной. Он также отметил, что письмо министра внутренних дел можно рассматривать как документ, относящийся и к внешней политике, и к отраслевой политике, поскольку вопросы внутренних дел в Европейском Союзе координируются между государствами. «Хочу подтвердить, что Латвия солидарна с Испанией. На политическом уровне мы готовы оказать ей поддержку всеми возможными способами. Мы благодарны Испании за участие ее военнослужащих в многонациональной бригаде НАТО в Латвии», — сказал Ринкевич. Он сообщил, что во вторник у него состоялся короткий разговор с Домбровой. По словам президента, министр внутренних дел совершенно определенно сосредоточится на вопросах, связанных с охраной госграницы Латвии.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: На Радио Рокс бабушка курит трубку и Гарик Сукачев. Меня зовут Владимир Тин. Рад приветствовать всех на вечеринке под девизом «Рок жив». Ну что ж, наши посиделки на Радио Рокс не только начались, но и имеют продолжение. Сегодня 5 августа, ровно 60 годков назад. В этот день Битлз выпустили эпохальный и во многом новаторский альбом «Револьвер». Синглами издавались треки «Yellow Submarine» и «Элеонор Ригби». Издание «Роллинг Стоун» в списке 500 величайших альбомов поместило пластинку на 11 место, а английский «New Musical Express» на 2. Название «Револьвер» — это не револьвер, а то, что вращается, например, в виде диска. Более того, альбом открывает песня Джорджа Харрисона «Таксмен». Но это не про таксиста, а едкая сатира на сборщика налогов.

0: Джордж позже сказал: «Это песня, которая будет популярна независимо от времени, будь то 60-е, 70-е, 80-е или 90-е. Всегда будет сборщик налогов». Конец цитаты. И мы слушаем «Битлз» с треком «Таксмен» на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.

0: на Радио Рокс классика группы «Кино» в наших глазах из альбома «Группа крови» 88 года выпуска. Однако сменим тему и от музыки перейдем к делам не менее насущным, а именно к трафику в латвийской столице. Впереди «Автомонитор», ну а затем продолжение рок-банкета. Очень скоро «Youngblood» и «Aerosmith» в дуэте, группы «Мечтать», «Пикник» и «Ночные снайперы» с треком «Авиарежим».
1: «Автомонитор» на Радио Рокс.
0: Синоптики нам сегодня пообещали жаркий день до 27 градусов и без осадков. И это сказывается на трафике. Самые крупные заторы стоят или медленно едут на выезд из города. В частности, на Карле Ульмане Гатве перед Лепой с направления Юрмалского шоссе пробка от Островного моста примерно на полчаса. На улице Югла заторы в обоих направлениях превышают 10 минут. Растет пробка на Бриюба с Гатвы в сторону Юглы и выезда на Видземское шоссе А2. Кроме того, еще одна крупная 20-минутная пробка в центре на улице Валдемара в сторону Вантового моста. Причина – перекрытая полоса. В общем, заторов много, уже 47 показывает монитор на данный момент, и они продолжают расти. Кроме того, обращаем внимание на высокую аварийность. Как началось на прошлой неделе, так и на этой продолжается. Количество ДТП не опускается ниже 90. В понедельник было 97 аварий, вчера 93, причем за два дня пострадали 34 человека – в том числе 9 велосипедистов и 5 пешеходов. Учитывайте это и будьте особенно внимательны перед пешеходными переходами. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачных поездок и хорошего вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Джохен Миллер. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: На Радио Рокс группа «Мечтает» с треком «Летчик», а у нас есть повод музыкально отметить хэппи бёздей молодого, раннего и чрезвычайно талантливого Доминика Харрисона, известного как «Youngblood» или «Молодая кровь». Его еще называют «будущим рока», потому что сегодня ему лишь 29, а за плечами выступление с Black Sabbath на прощальном шоу Оззи Осборна и дуэт с корифеями тяжелого рока группой Aerosmith. Посмотрим, как дальше будет развиваться карьера молодого человека. Однако, как пишет критик, его прошлогодний альбом «Idols» или «Идолы» – свидетельство музыкальной эволюции и амбиций. Работа была номинирована на премию Грэмми в категории «Лучший рок-альбом». Его дуэт с Aerosmith также не остался незамеченным, когда в ноябре прошлого года вышел мини-альбом. На нем была чудесная баллада «Тысяча дней». Вот ее-то мы сейчас и послушаем по поводу праздничного повода у Youngblood на Радио Рокс.
1: Это «Рокс, детка». Радио Рокс.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Это новинка на Радио Рокс от группы «Три дня дождя». Трек под названием «Не смотри наверх». Он был выпущен буквально на днях 31 июля. Надеюсь, композиция понравилась, ну а кому-то запомнилась. Мы же идем дальше и вперед с отличным треком от канадской группы «Guess Who». Он прозвучит по поводу днюхи ее гитариста Грега Лескио, у которого сегодня 80-летний юбилей. В свое время эта канадская банда дала приличного жара, играя в жанрах хард, психоделик, гаражный и блюз-рок. Именно в этом стиле создан их самый знаменитый хит, который затем перепел и переиграл Ленни Кравиц. Итак, American Woman и группа Guess Who на Радио Рокс.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
0: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. С начала года цены на серийные квартиры в Риге выросли. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В июле этого года средняя цена серийных квартир в микрорайонах Риги увеличилась на 0,4%, а с начала года цены на серийное жилье в столице выросли на 7,4%, сообщается в свежем обзоре рынка недвижимости компании Arco Real Estate. В июле средняя стоимость квадратного метра серийных квартир поднялась до 963 евро. Это в среднем на 41% ниже показателя 1 июля 2007 года, когда средняя цена не отремонтировалась. Ремонтированной серийной квартиры достигла исторического максимума в 1620 евро за квадратный метр. В Arco Real Estate отмечают, что зафиксированный в июле рост цен стал одним из самых низких в этом году. Тем не менее, цены на квартиры увеличиваются каждый месяц, и восходящий тренд продолжается. С начала 2026 года в крупнейших микрорайонах Риги стоимость квартир выросла на 6-12%. Наиболее заметные изменения наблюдались в Имонте плюс 12% и Агенскалнсе плюс 10%, в остальных микрорайонах рост не превысил 9%. В среднем за июль стоимость квадратного метра для однокомнатных квартир увеличилась на 0,2%, двух- и четырехкомнатных на 0,4%, трехкомнатных на 0,7%. С начала года сильнее всего подорожали двухкомнатные квартиры на 9,1%. Самыми дорогими в июле оставались квартиры в домах 119 и 104 серии, двухкомнатные в удовлетворительном состоянии варьировались от 57 до 61 тысячи евро. Самыми дешевыми оставались дома литовского проекта от 34 до 48 тысяч евро за двухкомнатную квартиру и хрущевки от 33 до 49 тысяч евро в зависимости от микрорайона.
2: Про Ригу.
1: С сентября прошлого года по 3 августа этого года рижская муниципальная полиция зарегистрировала в столице 1765 правонарушений, совершенных иностранными гражданами. Больше всего нарушений за этот период совершили граждане Индии, Узбекистана, России, Шри-Ланки, Пакистана. Из всех выявленных полицией нарушений 621 или 36% – это нарушение правил дорожного движения. В этом году в Риге в общей сложности было проверено 3152 иностранных гражданина. Из них 82 человека были переданы госполиции. Больше всего задержанных 18 человек были из Индии, 9 из Узбекистана, 5 из Таджикистана. С тех пор, как в прошлом году вступили в силу поправки к нормативным актам, дающие муниципальной полиции право задерживать граждан третьих стран без действующих видов на жительство, рижская муниципальная полиция передала государственной пограничной охране 67 человек, из них 17 в этом году. Из задержанных 32 человека незаконно пересекли границу Латвии. Трое находились в международном розыске. Еще трое были задержаны по требованию государственной пограничной охраны. У остальных не было действительного правового статуса или вида на жительство. 12 были соискателями убежища. В случаях незаконного пересечения границы преобладают граждане стран Африки и Азии, а у граждан стран Центральной Азии чаще констатируются нарушения, связанные с видом на жительство или статусом.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: На Радио Рокс продолжение вечеринки под девизом «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин, всем позитива и добра. Новый час открыла Алиса с треком «Работа». Ну а дальше сразу два события, связанных с американской группой «Тото». 5 августа 92-го Джефф Паркара, барабанщик-виртуоз и один из основателей группы, ушел в лучший мир в 38 лет. Накануне Джефф обрабатывал пестицидами лужайку за своим домом, готовясь к барбекю, и получил тяжелое отравление химикатами. Спасти его не удалось. А с другой стороны, другой участник группы Дэвид Хангейт появился на свет также 5 августа. Однако случилось это гораздо раньше, сегодня ему стукнуло 78. Тото стилистически удивительно разнообразны, играют софт, хард, прогрессив-рок, а также элементы джаза, соул и так далее. Альбом «Тото 4» стал в Америке трижды платиновым, в Англии – золотым. В 1982 году он был номинирован на Грэмми как «Открытие года», однако награды группа получила в категориях «Альбом года» и «Запись года». Самые популярные треки «Африка» и «Росанна» долгое время царили в эфире американских радиостанций. Мы же послушаем группу «Тото» и трек «Росанна» прямо сейчас на Радио Рокс.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: На радио «Рокс Кукрыник» с Эстериком «Дороги». Они подвели нас к теме автомонитора, после чего вновь зажжем под все лучшее и любимое. Потому что очень скоро Пэт Беннетар, Ленинград, Мумий Тролль и Крематорий с треком «Любовь и рок-н-ролл». Дождемся.
1: Автомонитор на радио «Рокс».
0: Вот еще о чем не говорили. Оно произошло, это изменение организации движения, как при въезде, так и при выезде из столицы на шоссе А8. Как в направлении Риги, так и Елговы организовано движение по новому путепроводу, а также для движения транспорта открыт новый круговой перекресток под путепроводом. Въезд в Ригу больше не будет проходить вокруг да около торгового центра «Аллея». Для посетителей выезд на парковку центра и выезд с нее осуществляется теперь через временный съезд со стороны Вени Базгатве, тогда как со стороны Озолцема въезд будет закрыт для транспорта. В общем, друзья, остаемся внимательными, следим за знаками, особенно в районе аллеи. Что касается общей дорожной обстановки, она была весьма сложной. 8 баллов показал монитор, количество заторов превысило 70. В данный момент стало полегче, до 5 баллов снизился трафик, при этом немало мест, где остаются существенные затруднения. В первую очередь это Карля Ульмани-Гатва перед Лепаес в направлении Юрмалского шоссе. Пробка до получаса. Выбирайте оптимальный маршрут и оставайтесь с нами. Следующий выпуск «Автомонитора» завтра после 8 утра. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
1: «Автомонитор» на радио «Рокс». Реклама.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
3: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: На Радио Рокс, группировка «Ленинград», музыка для мужика и не только. Если говорить о роке, то дамы тоже давали жизни и огня. И одна из них – Пэт Беннетер. 5 августа 80-го года она выпустила суперуспешный мультиплатиновый альбом «Crimes of Passion» или «Страсть как преступление». В рецензии для All Music Роб Тикстон написал: «Со своим вторым альбомом Пэт Беннетер смогла избежать опасного спада в значительной степени благодаря композиции «Hit Me With Your Best Shot». К счастью, Пэт смогла обойтись без синтезаторных тенденций начала 80-х и исполняет пауэр-поп и хард-рок в сессии из 10 номеров, смягченных несколькими балладами для баланса. Конец цитаты. Ну что ж, суперхит, который можно перевести «Покажи все, на что способен» от Пэт Беннетер, мы прямо сейчас и послушаем на Радио Рокс.
1: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билядэм, билишусцэ.
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Кстати, вечерний экшен «Рок жив» по выходным в эфир не выходит, а жаль. Это была группа «Брейнсторм», а у нас еще остается 2 дня до уикенда, поэтому всем добро пожаловать завтра на «Радио Рок» точно так же с 5 до 7. Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и добра. А завершим наши посиделки классическим треком Рика Дерринджера. Дело в том, что сегодня Рик мог бы отметить 79-й Happy Birthday, но он уже пребывает в лучшем мире. Дерринджер нам известен как американский гитарист, вокалист, сочинитель песен, неоднократный обладатель Грэмми. Самая известная сольная работа из альбома 73-го года – это как раз рок-н-ролл «Хучи Ку». На этот трек 5 лет спустя сделала кавер Сьюзи Кватро, мы же его послушаем в оригинале. Итак, Рик Дерринджер прямо сейчас на Радио Рокс.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
2: Howdy, partner.

0: Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидуем.
2: Платина.
4: Мы следуем, ты как.

0: и флеш. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Реклама. 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicken. Sander Van Dorn. Джокин Миллер. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mbt-tech.lv. mbt-tech.lv. 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
3: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
2: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
3: Если чё, я бах.
2: Билеты в кассах «Билеши сервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express.lv.
2: Рестораны Вайракс Аулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
2: Если слушать, то Радио Рокс.

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду.

0: Реклама. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
2: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
3: Прежнего. Я
2: знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. А я простила, я простила. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама. 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Джокин Миллер. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный, юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Revive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
1: Просто мне завидую.
0: Платина.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
1: Билеты «Билишус Сервис».
3: Радио «Рокс» 88,6 FM.

Если где-то есть Бог, Он от нас далеко. Он рождественской пулей ушел в молоко. Ты сам достигнешь того, к чему здесь каждый стремится. И вдруг обнаружишь,

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный, юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Радио Рокс 88.6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный, юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном, юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Ветер слабый, юго-западный. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Радио «Рокс». 88,6 FM. Домой!

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах любит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном, юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Ветер слабый, юго-западный. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: Радио Рокс. 88.6 FM.
1: Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату. На свой необычный манер он по жизни шагал.

чуть левее наклон. Все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из звери, клали лапы на носилки.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном, юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Ветер слабый, юго-западный. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Радио Рокс. Латвия.